0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Ноцне повторки ВНЕТ.
2: Радио ВНЕТ.
3: Wrocław 96,8 FM.